0: In DJ Aliash.
1: Слышимся в приходний уикенд.
2: Live Residence City.
1: City Mix.